0: Медведи под крылом чайки. 4 часа утра.
1: Комета. 92,6 FM.

0: процедуру.
1: Радио Комета.
2: 92,6 FM.

много песен слыхал я в родной стороне. В них про радость и горе мне пели.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета» 92,6.

Доброе утро! Начинаем занятие с подтягивания. Поставьте ноги на ширину плеч. Руки опустите. Мышцы расслабьте. Руки в стороны. Отвести назад. Плавно опустить. Снова. Потянуться в исходное положение. Вдохнуть. Выдохнуть.

второе упражнение. Ходьба на месте или с продвижением вперед. Ноги вы соединили? Правильно. Вдохните, шагом марш!

Третье упражнение – рывки руками. Исходное положение займите. Ноги врозь, опущенные руки отведены назад. Пальцы сжать. Упражнение начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз.

Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны с подниманием одной руки через сторону вверх. Вы ноги соединили? Кто не соединил, соедините. Руки опущены. Правую руку вверх, туловище влево. Выпрямитесь. Вправо. Выпрямитесь. Раз, два, три, четыре.

Пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Готовьтесь. Займите исходное положение. Подтягивание колена к груди. Левую ногу согнуть, колено к груди. Выпрямить. Правую. Выпрямить. Раз, два, три, четыре.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио «Комета».

0: реклама. Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
1: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
0: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6

0: Комета.
1: 92,6 FM.
0: Радио Комета. 92,6.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на «Комете» теперь в 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: планета. Комета. Check this out.
1: Утро, Чехов. В городе 7:00.
0: Радио «Комета». 92,6 FM.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам. Полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5. На радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну, я пошел?
1: Да, идите.

0: рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.kalvisjarvi.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. 92,6

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: ответом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан GS7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ GS7 и по размерам сопоставим с Tenet T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки Esteo. В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе модели марки iCar от концерна Chery. Первая модель Esteo V27. Это крупный габаритный кроссовер E-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки 800 км. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – Voya, Geely, Evolute, GAC или Авто. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

каждый о своем, но объявляется подъем, когда казарме снятся сны. Капрал командует вперед, а сам, конечно, от

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
4: 92,6 FM.

0: городе и районе
1: 9.00. Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да,

0: Мета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: Поехали!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на

0: на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что региональные власти выпустили рекомендации для населения, предприятий и организаций на период до нормализации поставок топлива. Гражданам и юрлицам советуют воздержаться от несрочных поездок, включая командировки и выезды на массовые мероприятия, если они не являются критически важными. Также населению стоит заранее тщательно просчитывать маршруты и логистику, объединяя несколько дел в одну поездку. Кроме того, жителям региона рекомендуют по возможности пользоваться общественным транспортом. В краевой администрации подчеркнули, ситуация требует максимально ответственного подхода со стороны каждого. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, программа диспансеризации и профилактических медицинских осмотров дополнена исследованиями липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Эти анализы помогут своевременно оценивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Как отметил Баланин, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это даст возможность с высокой точностью выявить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности. И в заключение выпуска, в России с июля пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, начнут получать удвоенную фиксированную часть пенсии – 19 169 рублей 38 копеек вместо 9 584 рублей 69 копеек. Перерасчет сделают автоматически. Обращаться в социальный фонд не нужно. Такое же повышение ждет тех, кому в июле впервые установят первую группу инвалидности. Если инвалид первой группы уже достиг 80 лет, повторного удвоения не будет. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей «Репорт-Информ».

Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи!

радио «Комета». 92,6.

0: 92.6 FM.
1: Всем привет! Это Александр Иванов из группы «Ронда». Слушайте мою песню «Стрелой» на радио «Комета».
0: С вами

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
5: 92,6 FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с встроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Socas заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Комета 92.6.

0: Радио Комета.
1: Поехали!
0: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: всю ночь не спала.
1: Признавайся, боишься?
0: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Чехов. Зерно и корма.
4: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
3: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
4: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
3: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

окно. С годами стал я сознавать, что как-то не горю, что не люблю я рисовать, а также петь и танцевать. Зато умею продавать и складно говорю. Мне не придумать, не родить ни слог, ни звук, ни лик.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыки и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Толвисярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
3: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Здравствуйте. Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе регулятора. Июньские опросы пока не продемонстрировали инфляционных ожиданий. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Эльвира Набиуллина отметила, что правительство может принимать разные меры, включая временные административные ограничения. За три года объем продаж горных туров в России вырос на 54%, а число путешественников на 28%, свидетельствуют данные маркетплейса авторских туров utravel.me. Однако отрасль растет быстрее, чем успевает решать системные проблемы с инфраструктурой, безопасностью и серым рынком, констатирует эксперт Российского союза туриндустрии Сергей Баранов. Горный туризм в России стал массовым. Если раньше в горы чаще приезжали люди с альпинистским опытом, то сегодня многие воспринимают восхождение или трекинг как обычную туристическую услугу для рядового человека и приезжают впервые. Горный туризм все больше ассоциируется у туриста именно с комфортным отпуском, а не с тяжелым спортом и бородатыми парнями у костра, констатирует Баранов. За последние два года количество бронирований групповых и индивидуальных поездок в горы с местными гидами выросло на 40%. И в заключении выпуска: исследования психологов показывают, собачники более дисциплинированы и агрессивны в общении, а кошатники отличаются повышенной тревожностью и желанием избегать конфликты, рассказала газете «РУ» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРА Елена Шпагина. Среднестатистический собачник – это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром и группой. Кошатник – это скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению. Что касается людей, у которых есть и кошки, и собаки, они по многим параметрам ближе к собачникам, отмечает специалист, что может объясняться тем, что решение завести собаку требует более активной жизненной позиции и готовности к дополнительным обязательствам, заметила Шпагина. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Дорожные новости.
1: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11 тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернативы нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио. Радио Комета. Рабочий полдень. Комета. Рабочий полдень.
1: Всем доброго дня. Программа «Рабочий полдень» с Игорем стартует на радио «Комета» 92,6 FM. Чехов, Первое городское радио, начинает программу «Рабочий полдень». Сегодня 3 июля, пятница. Сегодня день ГИБДД МВД России, поэтому я поздравляю всех работников ГИБДД МВД России с праздником, с профессиональным. Да. И сегодня я буду с вами до 14.00. Я принимаю ваши заявки по телефону путем СМС и МАКСа 8-916-244-00-44. Это телефон, который помогает доставить ваши заявки, поздравления, пожелания. WhatsApp и Telegram не работают, поэтому можно позвонить в прямой эфир 8-916-244-00-44, телефон, и заказать свою любимую песню, а также передать привет друзьям, может быть, в ГИБДД МВД России. Все, начинаем наш концерт, начинает группа «Атаван», дальше «Лидо» и немного рекламы, после чего «Рабочий полдень» продолжит свою работу до 14.00. Меня зовут Игорь, и я буду с вами сегодня в нашем столе заказов, приветов и пожеланий.
0: «Рабочий полдень» на комете.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий полдень.
4: Привет, меня зовут Дуалипа.
0: Запускай. Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета». Рабочий полдень. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень продолжается. Меж тем, у нас сегодня в календаре слишком много разных дат. Ну, естественно, мы говорим только о хороших. День независимости Белоруссии сегодня. Вот прям надо вот почитать поподробнее, да, и точно уточнить, потому что есть знакомые белорусы, которых надо бы тогда поздравить с таким хорошим праздником. И действительно, Белоруссия наша соседка и колосная республика. Я говорю, я был только в Бресте, все, и то буквально несколько часов. Вот.

0: и обратно. Поэтому я, так сказать, с Белоруссией не очень хорошо знаком, но хочется побывать, например, в Минске. Что касается музыки, ну, что музыки, какую музыку можно завести? Ну, Наталья Подольская по традиции сегодня отыграет у нас за всю Белоруссию. Вот, поэтому, наверное, будет так справедливее, скорее всего. Если у кого-то есть желание прислать свою заявку, привет, пожелания, присылайте 8-900-16-244-00-44. Ну, а пока Наталья Подольская, группа Тычин, сейчас в программе «Рабочий полдень». Как я сказал, вам доступен Макс и обычный СМС, и обычные звонки в прямой эфир. Итак, Наталья Подольская, Тычин и 8-900-16-244-00-44. Наш телефон, который сыграет ваше любое музыкальное желание.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: «Комета». Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, я заглядываю в наш радиокалендарь и скажу, что 3 июля 1928 года в Соединенных Штатах появились первые серийные телевизоры. Их выпускала компания Western Television под названием VisionNet. Стоимость его была $75. И пишут, что это была примерно зарплата рабочего. Ну, в общем, он был такой маленький и подсоединялся к радиоприемнику как-то. В общем, на тот момент телевидение только начинало свое воплощение, так сказать, в мире, да. И между тем телевизоры потихонечку появились уже большего размера, да, и, естественно, с 30-40-х годов они получили уже широкое распространение, то есть телевизор появился там не в 50-х, а еще раньше, поэтому сначала они были такими маленькими, потом все больше. Ну, а теперь вообще огромные экраны, которые мы видим либо как баннеры, либо просто телевизоры продаются в виде экранов таких от 20, 30, 40, 50 и 60 дюймов. Но большие телевизоры теперь можно купить. Ну, про телевидение у нас Александр Барыкин. Надеюсь, что вот раньше как-то люди в газетах читали, как правило, да, старались, чтобы была программа телевидения, чтобы можно было посмотреть. Какие-то там отметочки делали, чтобы вот посмотреть эту передачу. Не знаю, как сейчас это есть или нет. Но, в общем, телевизор — это такое дело. Без него как-то все-таки сложно, несмотря на то, что люди сейчас используют свой мобильный телефон в виде такого телевизионного экрана. Итак, Александр Барыкин, далее реклама. 8-916-244-00-44, телефон прямого эфира.
0: Рабочий полдень на комете.
3: Телевидению принадлежит будущее. Со временем оно перевернет жизнь человечества. Не будет ни газет, ни театра, ни кино.
4: Ну, все-таки что-то будет.
3: Телевидение. Одно сплошное телевидение.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
0: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Nothing ever happens in Rocker Flow. My life is really boring and so are you.

0: планета. 92,6 FM. Рабочий полдень.
1: Между тем, первый час рабочего полдня отбит. У вас примерно час для ваших заявок, приветов, пожеланий. По телефону 8 916 244 2044.

0: Здравствуйте. Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе регулятора. Июньские опросы пока не продемонстрировали инфляционных ожиданий. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Эльвира Набиуллина отметила, что правительство может принимать разные меры, включая временные административные ограничения. За три года объем продаж горных туров в России вырос на 54%, а число путешественников на 28%, свидетельствуют данные маркетплейса авторских туров utravel.me. Однако отрасль растет быстрее, чем успевает решать системные проблемы с инфраструктурой, безопасностью и серым рынком, констатирует эксперт Российского союза туриндустрии Сергей Баранов. Горный туризм в России стал массовым. Если раньше в горы чаще приезжали люди с альпинистским опытом, то сегодня многие воспринимают восхождение или трекинг как обычную туристическую услугу для рядового человека и приезжает впервые. Горный туризм все больше ассоциируется у туриста именно с комфортным отпуском, а не с тяжелым спортом и бородатыми парнями у костра, констатирует Баранов. За последние два года количество бронирований групповых и индивидуальных поездок в горы с местными гидами выросло на 40%. И в заключении выпуска: исследования психологов показывают, собачники более дисциплинированы и агрессивны в общении, а кошатники отличаются повышенной тревожностью и желанием избегать конфликты, рассказала газете «РУ» кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРА Елена Шпагина. Среднестатистический собачник – это экстраверт, энергичный человек, ценящий структуру и порядок, ориентированный на активное взаимодействие с миром и группой. Кошатник – это скорее интроверт, ценящий личное пространство и тишину, склонный к самоанализу и мягкому общению. Что касается людей, у которых есть и кошки, и собаки, они по многим параметрам ближе к собачникам, отмечает специалист, что может объясняться тем, что решение завести собаку требует более активной жизненной позиции и готовности к дополнительным обязательствам, заметила Шпагина. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Сидоров. Вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
2: Радио слушаю.
1: Что вы там слушаете, Сидоров?
2: Утреннее шоу на комете теперь с 7 утра.
1: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
2: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
1: С кем ты разговариваешь?

0: 92.6 FM. Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Между тем, я заглядываю в наш календарь и скажу, что 3 июля 1963 года на экраны страны, тогда Советского Союза, вышел фильм «3+2». Картина быстро вообще завоевала любовь зрителей. Даже сегодня сложно найти человека, который, наверное, не посмотрел эту милую комедию с романтическим таким уклоном. Смысл этого фильма в том, что три друга закадычных отправляются из Москвы к Черному морю, чтобы отдохнуть с палаткой на пляже, чтобы, так сказать, провести отпуск от всех. Вот. И их уединение нарушают две такие незнакомки красивые, которые заявляют, что это старое место, и типа пацаны

0: ну-ка сваливайте отсюда. Вот. А в доказательство, так сказать, выкапывают бутылку, что они типа были здесь еще когда-то. И они начинают не ладить, и между собой они, как говорится, отказываются покидать это место и делят его на две части и затевают между ними войну. В общем, чем закончится эта история, знают все. Ну, в общем, классный фильм. В главных ролях снялись Андрей Миронов, Евгений Шариков, Геннадий Нилов, Наталья Кусенская и Наталья Фатеева. Поэтому чуть-чуть этого фильма мы сейчас озвучим, и композицию «Все говорят» в исполнении Геннадия Нилова и Аида Ведищева мы прям послушаем сейчас. Далее реклама, после чего вы можете прислать свои заявки, привет и пожелания в прямой эфир «Радио Комета». Программа «Рабочий полдень» меня. 8-916-244-00-44.
1: «Рабочий полдень» на «Комете».
2: Клянемся не бриться, не пить, не курить, и остаться дикарями. Аминь.
3: Ура!

Любовь это я, но сердцу любить нельзя запретить, нельзя запретить, нельзя запретить. Ведь не любить значит не жить. Кто даст ответ, так или нет? Ведь не любить значит не жить. Кто даст ответ, так или нет? Тот, кто влюблен, навек покорен, навек покорен, навек покорен. Он ночью и днем с любовью вдвоем, с любовью вдвоем, с любовью вдвоем. Ведь не любить значит не жить. Кто даст ответ, так или нет? Ведь не любить значит не жить.

0: 92,6 FM.
1: Радио «Комета». Реклама.
2: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
6: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с игры продолжается. Между тем, у меня был звонок от Сергея Федоровича Подледнего, который желает всем жителям Чеховского района здоровья, счастья. И передает всем привет. И попросил поставить какую-нибудь казачью песню. Например, вот как «Пелагея» с Александром Волкодавом. Композиция называется «Есаул». Я телевизионную версию нашел. Классная, кстати, дуэт получился. Вот, поэтому ставлю для всех вас, чеховцев, эту композицию. И передаю от Сергея Федоровича вам всем большущий привет. Приветище даже, я бы так сказал. Заказывайте свои любимые песни, поздравления, пожелания по телефону 8-916-244-00-44. У вас примерно полчаса с небольшим. Вот поэтому ставим ваши любимые композиции в первую очередь. Ну а сейчас «Пелагея» и Александр Волкодав для всех чеховцев.
0: Рабочий полдень

0: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на Комете. Радио Комета. Реклама.
1: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59.

0: 8-968, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий день.

Между тем, рабочий полдень продолжается. Из выпуска новостей у нас появились последние данные о покушении в Монако на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева. Пишут о том, что французские следователи определили главную фигурантку. Это не мужчина, а женщина. 39-летняя Анастасия Березовская разыскивается сейчас Интерполом. Именно пишут, что она оставила этот злополучный рюкзак, который взорвался и чуть буквально не убил троих людей. Но я хочу сказать, что люди останутся наверняка инвалидами, потому что

0: Вадим Ермолаев получил осколочное ранение, ожоги сильные, да, а его спутницу, соответственно, его любовницу и мать ребенка, 13-летнего подростка, да, естественно, у нее, соответственно, ампутация двух ног и одной руки, поэтому, ну, там вообще жуткая история, да. И тем не менее, пишут о том, что эта женщина, по сообщениям полиции Монако, находится в розыске. Говорили, что она проживает на территории Германии, и сейчас источники подчеркивают, что возраст предполагаемый злоумышленница составляет 39 лет. Ну, в общем, и сейчас эта девушка находится в розыске, в активном, да, ее ищут. И, естественно, будем следить за этой историей, которая произошла буквально, я хочу сказать, наверное, в самом тихом месте Европы, где вообще, по моему мнению, вообще не должно было ничего произойти, потому что, ну, весь город камерами нашпигован, просто везде, везде, где бы вы ни прошли, наверное, из любого куста, наверное, в Монако камера светит, поэтому вы там просто на ладони. Поэтому как можно было совершить преступление там, конечно, для меня это большая загадка, но тем не менее, если они действительно распутают это дело, это, конечно, очень-очень интересно и заслуживает уважения всех силовых структур Франции и Монако, потому что действительно найти преступника сейчас, наверное, уже гораздо легче, чем раньше, поскольку камеры везде и, естественно, все новшества и, соответственно, компьютерные девайсы помогают отыскать преступников гораздо быстрее, чем раньше. Майк Олфилд продолжает наш рабочий полдень. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44.
1: Рабочий полдень на камень.

0: ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас. 8-916-244-0044. Рабочий полдень на комете.
1: Между тем, я еще раз хочу поздравить жителей Белоруссии с национальным праздником. Виктор, водитель междугороднего автобуса, прислал мне заявку на композицию «Дрозды, Беларусь, ты моя». Виктор, вам привет, и я всем белорусам шлю огромный пламенный привет из Чехова.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радиокомета. Бам-бам-бам. 92.6 FM. Комета. Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень плавно заканчивается. Можно сказать, время, отведенное мне, завершено. И что хочу сказать? Завтра музыкальный глобус, да. И я хочу сказать еще одну вещь, да. То есть... День независимости Беларуси сегодня, но завтра у соседей у нас на Востоке, в Америке тоже праздник, у них тоже День независимости, по-моему, 250 лет исполняется Соединенным Штатам, и я вот думаю, вот рассказать что-нибудь про это вам в музыкальном глобусе или как. Вот, ну, что могу сказать, праздник это всегда хорошо, наш праздник 12 июня прошел, поэтому я желаю людям в их странах хорошенько отдохнуть, провести этот день с пользой, с радостью, счастьем и поздравить друг друга с праздником, Днем Независимости. И в Беларуси, ну и в Америке у нас проживает много граждан наших, да, и поэтому я желаю всем здоровья, счастья и удачи. С хорошей музыкой, конечно же. Ну, а Билли Рэй Мартин заканчивает эфир, и я ему говорю до свидания, встретимся в рабочем полдне воскресенья. Ну, а завтра в музыкальном глобусе о чем-нибудь хорошем мы все равно поговорим. Всем пока, с вами был Игорь, и спасибо Виктору за заявку.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.
1: Рабочий полдень на комете.
2: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
3: Новости страны и мира. О главном.
4: Здравствуйте. Центробанк России не намерен устанавливать сроки вывода из оборота карт Visa и MasterCard, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе финансового конгресса Банка России. Объективно складывается так, что эти карты, они называются Visa и MasterCard, но по сути дела у них функционируют как у карт МИР. И на наш взгляд, они будут постепенно выводиться из оборота, сказала Набиуллина. Это уже сейчас происходит с помощью экономических методов, но сроки мы не ставим. Вместе с тем, Набиуллина заявила, что в России все готово к широкому использованию цифрового рубля уже с 1 сентября. У нас системно значимые банки и крупные торговые предприятия должны будут подключиться. Все готовы, подчеркнула глава ЦБ. В Орловской области на фоне ограничений на продажу топлива местный компьютерный клуб предложил акцию. 24 литра бензина АИ-95 можно обменять на сутки игры. При этом клуб для общей безопасности принимает топливо только в герметичных канистрах, а пустую тару

0: обещает вернуть владельцу. Сутки игры при обычной оплате стоят около 2000 рублей. Акция появилась на фоне сложной ситуации с бензином в регионе. Сейчас в Орловской области действуют ограничения. Физическим лицам отпускают не более 30 литров бензина на один автомобиль. И в заключении выпуска: на Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом более 1,5 килограмма, сообщили в госкорпорации Ростех. Балтийский самоцвет сочетает прозрачный и матовый янтарь. Размер солнечного камня 21 на 16 сантиметров. Такие находки являются большой редкостью, говорится в публикации. В госкорпорации рассказали, что янтарь сформировался более 40 миллионов лет назад. Уникальность его состоит в том, что во время своего формирования он стекал внутрь ствола дерева и в таком виде затвердел, запечатлев на себе внутреннюю структуру дерева и его форму. Благодаря этому на сегодняшний день можно увидеть природный слепок сосны. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну, что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу «С 3 до 5».
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну, я пошел?
1: Да, идите.

0: Комета. Реклама.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов.

0: Спальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции «Кайф».

0: каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 15 часов.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. По

0: Комета.
1: 92,6 FM.
2: Всем бодрости, оптимизма и хорошего настроения на любимых волнах. У микрофона Дима Казанцев. Всем здравствуйте.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Слушатели, новости прилетели из Москвы. Оказывается, в столице стали угонять машины в 15 раз меньше. Если в 2012 году в Москве пропадали больше 7,5 тысяч авто, то сейчас максимум 500 в год. В МВД говорят, это заслуга современных систем слежения и, конечно, работы инспекторов. Кстати, 3 июля столичная госавтоинспекция отметит 90 лет. Таким образом, Москва официально один из самых безопасных городов для автомобилистов. Такие новости.
1: Комета.
2: 1, 2, 3.

0: Радио Комета. Поехали!
1: Музыкальные хиты вернутся с минуты на минуту, а сейчас мысли вслух. Бывают в жизни такие ситуации, которые вызывают удивление и одновременно самые противоречивые чувства. Смех сквозь слезы или ситуация, когда было бы очень смешно, если бы не было так грустно. А значит, любую неприятность мы переживем, если будем думать хотя бы иногда о себе.

0: Лав Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: Работа, работа, перейди на Федота, а с Федота на его брата. Нашел в интернете данные опроса. Оказывается, 29% россиян заявили о планах продолжить работать на пенсии. 15% опрошенных собираются жить только на пособие от государства. Больше всего таких людей оказалось среди работников сельского хозяйства и агропромышленности, а также производства.

0: Новости.
1: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11

0: тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернативы нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
1: Stand by all systems. Радио «Комета». 92,5.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: Нашел в сети интересные данные. Стало известно, сколько времени россияне проводят в глобальной паутине. В среднем выходит почти 4 часа, используя преимущественно мобильные устройства. Больше половины времени, проведенного в интернете, люди тратят на социальные сети, просмотр видео и мессенджеры.
0: Радио «Камин».

0: земле Лопасненской 16:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Здравствуйте. В России из-за перебоев с топливом резко вырос спрос на переоборудование автомобилей для работы на газе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка и источник, близкий к Минэнерго. По данным издания, сертифицированные сервисы фиксируют наплыв заявок. В одной из компаний рассказали, что запись на установку газобаллонного оборудования уже ведется на осень, а стоимость базовой установки составляет около 53 тысяч рублей. Еще примерно 20 тысяч потребуется на оформление документов. В других сервисах цены варьируются от 58 до 90 тысяч рублей в зависимости от марки оборудования. При этом сроки ожидания установки могут достигать нескольких недель. По данным госавтоинспекции, на начало 2026 года в России насчитывалось чуть более 2 миллионов автомобилей, работающих на газовом топливе, что составляет 3,4% от общего числа зарегистрированных транспортных средств. Новороссийцы забили тревогу. Отдых на пляже «Кристалл» стал оставлять неприятный мазутный след. Местные жители и туристы жалуются в соцсетях, что после купания на одежде, обуви и даже детских игрушках появляются темные, трудноотмываемые пятна. По словам отдыхающих, следы топлива остаются на вещах и коже буквально сразу после выхода из воды. Проблема, с которой столкнулись новороссийцы, не частный случай, а часть масштабных экологических последствий, связанных с разливами нефтепродуктов в Черном море. Загрязнение уже затронули многие курорты Краснодарского края. Причина – миграция нефтяной пленки и комков мазута вдоль побережья, вызванная как прошлыми инцидентами, так и текущими аварийными ситуациями. И в заключение выпуска, билеты в Крым временно не продают дальше конца сентября. Пассажирам урезали горизонт планирования. С конца сентября продажа билетов на поезда в Крым и обратно будет открываться за 45 суток вместо привычных 90, сообщили 2 июля в пресс-службе перевозчика Grand Service Express. Осенью в Крыму планируются ремонтные работы, из-за чего потребуется корректировать расписание некоторых поездов. Чтобы минимизировать возможные неудобства для пассажиров, было решено временно снизить глубину продаж, пояснили в компании. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.

0: есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
1: Да.
0: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
1: Да.
0: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
1: Да, то, что надо.
0: На радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Hey, man. Watch out!

0: прямо сейчас озвучу данные социологического опроса на тему отдыха. Оказывается, 62% россиян хотят работать 4 дня в неделю при сохранении зарплаты. По данным опроса, 20% респондентов выступили против, сочтя, что это может негативно сказаться на экономике страны. 14% участников исследования опасаются, что такая система может сделать сотрудников более ленивыми. А 4% опрошенных заявили, что готовы трудиться 4 дня в неделю на основном месте, используя остальные дни для подработки.
1: Радио «Комета».

0: реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Самое долгожданное время года продолжается, второй месяц лета на календаре, но поговорим о недавнем прошлом. Во второй половине июня отмечался Международный день прогулки. Эта дата призывает оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение, как пешая прогулка. Чаще гуляйте, если позволяет погода. Прогулки положительно влияют на здоровье, психику и настроение.

0: Радио Комета 92.6 FM.
1: От привычных мелодий к долгой жизни. Хотите жить вечно? Эта история не про Данкана Маклауда. Просто названы продлевающие жизнь продукты. Специалист на протяжении десятилетий анализировал рацион питания долгожителей. Оказалось, что черная фасоль и грецкие орехи способны продлить жизнь. Врач рекомендует съедать чашечку фасоли и горсть орехов. В орехах содержится большое количество клетчатки, которая способна уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль, в свою очередь, помогает снизить риск развития онкологических заболеваний. Кроме того, эти продукты богаты белком, снижающим тягу к пище.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92,6 FM.
1: От музыкальных ритмов к новостям. Оказывается, большинство россиян получают первый заработок до 18 лет. Зарабатывать до совершеннолетия начали 66% респондентов. При этом у 73% первая работа оказалась никак не связана со специальностью, по которой человек работает сейчас.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первая в России зубная щетка с обстроенным ирригатором. Бренд Socas объявил о начале продаж в России зубной щетки Neos 2, которая совмещает функции зубной щетки и встроенного ирригатора. По данным компании, это первое подобное устройство, официально представленное на российском рынке. Модель объединяет два этапа ухода за полостью рта в одном устройстве. Во время чистки щетка работает с частотой до 35 тысяч колебаний в минуту. По данным лабораторных исследований производителя, это позволяет удалять до 99% зубного налета. После завершения двухминутного цикла автоматически запускается режим ирригации. Пользователям доступны несколько режимов работы, включая стандартную чистку и комбинированный режим, при котором ирригатор включается автоматически после завершения чистки зубов. Встроенный таймер с вибронапоминанием помогает равномерно очищать разные участки полости рта, после чего запускается минутный цикл подачи воды. Корпус устройства защищен от влаги по стандарту IPX8, благодаря чему щетку можно полностью погружать в воду. Зарядка осуществляется с помощью магнитного коннектора, а одного заряда аккумулятора, как утверждает производитель, хватает до 30 дней автономной работы. Для ухода за самим устройством в комплект входит ёршик для очистки внутренних элементов резервуара. Производитель также отмечает, что конструкция корпуса без лишних разъемов должна снизить вероятность появления плесени и загрязнений. Сока заявляет, что технология объединения зубной щетки и системы ирригации запатентована компанией. По данным производителя, модель Neos 2 уже пользуется спросом за рубежом. Новинка уже поступила в продажу через крупные торговые площадки и сети электроники. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Комета
2: 92.6 FM.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе.

0: Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3, напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
2: Тут новости подоспели. Работодатели рассказали, почему отказывали потенциальным работникам. 66% отечественных работодателей заявили, что могут отказать кандидату в приеме на работу, если выявляют обман во время собеседования. Почти столько же откажут из-за отсутствия у потенциального работника необходимых навыков. Больше половины – из-за токсичности кандидата. Почти для половины работодателей минусом станут неопрятный внешний вид соискателя, слишком высокие зарплатные ожидания и негативный отзыв с предыдущего места работы. Такие данные приводит «Известия» со ссылкой на сервис работа.ру. К другим новостям вернемся через несколько минут.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Стих. Что мне делать в 7 утра? На работу топать? Нет, конечно. Буду я сидеть, ушами хлопать. Скажешь ты, зачем же так? Так нехорошо. Но с 7 утра теперь будет утром шоу. Утреннее шоу на радио «Комета» теперь с 7 до 9. Не проспи.

0: Время проработать обиды и огорчения. Психологи часто отправляют нас в детство, чтобы исправить что-то в прошлом и вернуться со свежей головой в настоящее. Поэтому не торопитесь взрослеть в любом возрасте. Это ловушка.
1: Радио Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда.

0: как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Yobidayobi. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Любимые мелодии сменяются интересной информацией. Исследователи посчитали, сколько времени уделяют воспитанию детей мужчины 21 века. Современные папы проводят с детьми в 7 раз больше времени, чем, например, 40 лет назад. По некоторым данным, в среднем отец посвящает ребенку 35 минут в день.
1: Радио «Комета». 92,6.

будто я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

Музыка скоро вернется, а сейчас о важном. Центробанки напомнили, какой информацией нельзя делиться в соцсетях. Не рекомендуется публиковать в социальных сетях номер телефона и адрес, поскольку это небезопасно, в частности, потери денег. Дело в том, что программы-скаперы собирают данные со всех открытых страниц в единую базу данных, которой могут воспользоваться мошенники. Берегите, пожалуйста, свои данные.

0: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: радио «Комета».
1: Сегодня очередной приятный или не очень день. Все зависит от обстоятельств и нашего настроя. Любовь к отдыху тоже любовь. Всем желаю нескучных надвигающихся выходных.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8-965-115-01-74.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
3: Очередная радиосмена приказала долго жить. Всем благополучного продолжения всего начатого. С вами был Дима Казанцев. До скорого. Чао-какао.

0: Вы слушаете «Комета».
1: Это ты, это я, между нами молния.
2: And I don't wanna be somebody without your body close to me.
0: Oh, oh, oh, oh. 92.6 FM. Комета. Радио «Комета».
3: В столице Чеховского района 18.00.
0: Новости страны и мира. О главном.
4: Здравствуйте. В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. По его словам, программа диспансеризации и профилактических медицинских осмотров дополнена исследованиями липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Эти анализы помогут своевременно оценивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме этого, в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Как отметил Баланин, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний. Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. Это даст возможность с высокой точностью выявить хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности. Центробанк исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее. Об этом рассказала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на финансовом конгрессе регулятора. Июньские опросы пока не продемонстрировали инфляционных ожиданий. Центробанк внимательно следит за ситуацией. Эльвира Набиуллина отметила, что правительство может принимать разные меры, включая временные административные ограничения. И в заключении выпуска: на Калининградском янтарном комбинате добыли уникальный самородок весом более 1,5 килограмм, сообщили в госкорпорации «Ростех». Балтийский самоцвет сочетает прозрачный и матовый янтарь. Размер солнечного камня 21 на 16 сантиметров. Такие находки являются большой редкостью, говорится в публикации. В госкорпорации рассказали, что янтарь сформировался более 40 миллионов лет назад. Уникальность его состоит в том, что во время своего формирования он стекал внутрь ствола дерева и в таком виде затвердел, запечатлев на себе внутреннюю структуру дерева и его форму. Благодаря этому на сегодняшний день можно увидеть природный слепок сосны. На этом пока все. Кирилл Романов, служба новостей, Report Inform.
5: Сидоров, вы то что-то двигали в квартире, потом сверлили, потом катали по квартире что-то, потом пели в караоке, причем то, что я не знаю, а значит, не могла подпеть. Потом ругались с женой, потом мирились с женой, и все это делали ровно с 7 утра. Сидоров, я будильник уже 2 года не ставлю, просыпаюсь под все эти звуки. Но сейчас-то что случилось? 7 утра и тишина. Я работу проспала, Сидоров. Что у вас там происходит?
6: Радио слушаю.
5: Что вы там слушаете, Сидоров?
6: Утреннее шоу на «Комете» теперь с 7 утра.
5: Ты мне это брось. Бери дрель и сверли. Слушает он там.
6: Слушайте утреннее шоу на радио «Комета» по будням с 7 до 9 утра.
5: С кем ты разговариваешь?
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
8: Всем привет! На календаре у нас 3 июля.

0: Поздравляю, у нас, блин, такая июльская жара, лето в самом разгаре. За окном сейчас узнаем, что происходит с погодой. Ну, а зовут меня Ольга Ольхова. Ближайшие два часа проведем вместе. И пусть у вас сегодня будет такой небольшой интерактив. Да я вот пока вот не знаю, одна я сегодня буду или не одна. Но одно я знаю точно, что сегодня я буду вместе с вами и с вашими моими любимыми песнями. Прислать их нужно мне в мессенджер Макс. Свои заявки, приветы, музыкальные пожелания, поздравления присылайте на номер 8-916-244-00-44. Мессенджер Макс уже для вас работает. Напоминаю, что у нас еще есть группа радиостанции «Комета» ВКонтакте, где сейчас в ближайшие моменты появится анонс сегодняшней темы дня. И тему дня я выбрала прям такую, ну, подходящую к дню сегодняшнему, учитывая, что сегодня пятница, можно планировать уже сейчас. У нас впереди еще осталось много времени до конца лета, практически 2 месяца, потому что мы июль только разменяли, и это радостное событие. Да, поэтому давайте обсуждать сегодня летний меридиан и планы на лето. Итак, делитесь ожидания реальность, что уже сделали, что планировали, что только планируете и собираетесь делать. Ну, а я вам расскажу, почему же так часто бывает, почему наши ожидания не совпадают с нашей реальностью, и от чего это вообще все зависит. Пообщаемся с вами, немножко дам лайфхаков, как сделать вашу жизнь получше и, скажем так, соединить воедино ожидания и реальности. Ну и заодно подписывайтесь, пока есть время, на нашу группу радиостанции «Комета» ВКонтакте. Будьте в курсе музыкальных событий в городе. У нас там много всего интересного. И заодно подписывайтесь на информационный канал в мессенджере max.lopasnia.ru. Там собрана самая актуальная информация обо всех событиях в городе. И там много важного, поэтому не упускайте такие сообщения. Что ж, я жду ваши музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления. Тем у нас сегодня летний меридиан. Ну и по традиции, по интерактиве немножечко с ведущими, игра «Неожиданный конец» нам сегодня подкидывает прекрасную фразу для пятницы. Поэтому давайте делиться. Продолжаем мы сегодня фразу «За эту неделю я устал так, что...» Итак, жду ваши вариации, насколько сильно вы устали или, может быть, не устали, и вообще, что там дальше-то после фразы, после того, как ты говоришь всем, что ты устал. Обычно, как всегда, тебе находят 200 занятий, не знаю, 50 всяких там срочных дел, ну и чаще всего еще бывает так, что только тебе стоит перешагнуть порог рабочего кабинета в 6 часов вечера, как в 6:01 тебе приходит выполнить супер-пупер важное рабочее письмо в электронную почту, так тебе динька, и ты думаешь... Вдруг там что-то прям, ну, максимально важное. Надо же вернуться. Но время уже не 6 часов. Время уже немножко позже. А значит, у меня начался выходной. И поэтому, ну, что делать в такой ситуации? Поэтому давайте, делитесь. За эту неделю я устал так, что... Вернетесь ли вы в офис, если вам звякнет важное письмо или клиент оплатит нужный счет? Жду ваши вариации, как всегда, по традиции, в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте, в комментариях под публикацией с анонсом сегодняшнего «Черного Чехова». Ну и также, напоминаю, номер 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс. Работает для вас. Ну и, в общем-то, давайте уже двинемся в классную музыку. Я думаю, что сейчас две группы, которые прозвучат, ну, они любимцы многих. Поэтому заряжаться настроением хорошим пятничным будем сначала с группой Kiss, бессмертным их хитом «I was made for loving you». И далее у нас прозвучит композиция группы Redbone, которая, ну, по крайней мере, у меня ассоциируется со «Стражами Галактики» и веселым танцем «Звездного Лорда». «Come and get your love» будет следующая композиция. Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM. Всех с пятницей! Так, сейчас будет с пятницей.
1: «Вечерний Чех» на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зубы болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
6: Продолжается «Вечерний Чехов», и продолжаем мы интерактив. И, в общем-то, я вам обещала тут про погоду рассказать, и вот сейчас вот исправляюсь. Сейчас будем узнавать, что же у нас там с погодой-то творится, вдруг кто не знает. Итак, потихонечку начинаем. За окном у нас плюс 27, ощущается как плюс 28. Вчера, говорят, было столько же, но, кажется, было намного более жарко. Обещают нам дождь около 11 часов вечера, поэтому захватите с собой на всякий случай зонтик. В воздухе у нас пыльца, поэтому те, кто аллергики, пожалуйста, держитесь, и здоровья вам, и терпения. Возможно, гроза. У нас действует предупреждение от Гидрометцентра России до 9 часов вечера. Магнитное поле у нас сегодня с умеренной магнитной бурей, ну, а давление атмосферное в норме. В общем-то, неплохо, я считаю. Как думаете? Ну, и напоминаю, что я жду ваши приветы, музыкальные пожелания, поздравления, музыкальные заявки на номер 8-916-244-2044. Ну, а меня зовут Ольга Ольхова. Ближайшие 2 часа проведем с вами вместе, обсуждая тему «Летние планы, ожидания и реальность». Что ж у нас там такое-то? Почему мы все так много всего ожидаем, но никак у нас это не складывается? Да потому что лето такая пора, когда мы много всего планируем, рисуем себе в голове чаще всего идеальный отдых, который должен нас как-то отвлечь от наших рабочих будней. Лето вообще это пора отпускать.

0: хочется чего-то нового в своей жизни и каких-то изменений. Обычно к лету все начинают почему-то резко худеть, здороветь и, в общем-то, бросать, пытаться вредные привычки, что, в общем-то, я считаю неплохо. Итак, что же у нас из ожиданий по нашей житейской реальности? Давайте разберемся. Ну, в первую очередь, все мы ждем море активностей. Это поездки, походы, какие-то фестивали, встречи с друзьями, освоение новых хобби, чтение новых книг, спорт, все и сразу объять необъятное хочется. Естественно, мы ждем, что еще? Идеальную погоду, ведь солнце светит нам каждый день. Нет ни дождичка, ни изнуряющей жары, ни внезапных гроз, ни похолоданий. Но, в общем-то, что еще хочется сделать-то за лето? Безусловно, все мы планируем подтянуться, выучить какой-нибудь новый язык, написать стоящий проект или накопить некоторую сумму. И главное, сделать это легко, с удовольствием и без нервных срывов. Ну и, безусловно, мы хотим все общаться. Друзья свободны, семья в полном составе и все готовы к долгим душевным встречам. Где-нибудь на даче, за шашлычком и все прекрасно. Но в реальности, к сожалению, все выглядит не так. Поэтому время-то у нас, как всегда, размывается. Несмотря на самые благие наши намерения, часть дней все равно уходит на рутину. Это работа, домашние дела, и как следствие к вечеру у нас начинается глобальная усталость. И не получается, в общем-то, засунуть в свой график все задуманное. Естественно, погода вносит свои коррективы, несколько дней подряд льет дождь, либо стоит такая жара, что даже пошевелиться жарко. Ну и, естественно, все мы не застрахованы от срывов и отступлений. Можно несколько раз начать заниматься спортом, но потом взять паузу или начать читать какую-то интересную книгу, а в итоге залечь за сериалы. И все это нормально, жизнь гибче планов. Ну а наши друзья, к сожалению, могут быть в отъезде в самый неподходящий для нас момент, у близких свои дела, и не все встречи удается провести так, как мечталось. Но это все неплохо, потому что впереди у нас еще целых 2 месяца лета. И дальше расскажу, как с этим быть, и что делать, и что же открывается-то, несмотря ни на что. Но у меня есть музыкальная заявка, ее сейчас озвучу, пишет нам Татьяна Такмакова. Добрый вечер, однажды услышала на вашем радио песню моей землячки Юлии Брылевой «На перекрестке судеб». Очень хочется услышать ее снова в вашем эфире. Татьяна, для вас и для всех наших слушателей, Юлия Брылева «На перекрестке судеб» прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний Чех на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

3 июля, такой летний меридиан, средний месяц, все так классно, все так здорово, за окном плюс 27, на самом деле хочется купаться, но будьте внимательны, проверяйте водоемы, на которые вы едете отдыхать, особенно с детьми, потому что водоемы, к сожалению, загрязненные, и не купайтесь в неправильных местах, потому что там может быть неизвестное дно. В общем-то, берегите себя и будьте здоровы, ну а я продолжаю мы сегодня обсуждать, почему же так бывает, мы планируем одно, а случается совершенно по-другому. Итак, летние планы, ожидания и реальность. Но обсудили мы, в общем-то, что вносит жизнь нам свои коррективы. И чаще всего у нас бывают некоторые срывы, отступления, и люди тоже имеют свойство быть занятыми. Но что же остается-то нам делать в этой ситуации, дорогие мои? Остаются нам неожиданные возможности. Иногда реальность преподносит нам такие сюрпризы, что жизнь меняется в лучшую сторону. Это может быть спонтанная поездка, встреча, которую вы не планировали, или открытие нового места рядом с домом. Поэтому чаще смотрите по сторонам и обращайте внимание на то, что меняется в мире окружающем. Ну и, в общем-то, чтобы не расстраиваться из-за расхождений планов, а это расхождение, это нормально, я могу вам дать несколько советов. Ну, с вашего позволения, разумеется. Во-первых, не планируйте все до мелочей. Оставляйте в графике своей жизни окна для спонтанности, потому что самые яркие моменты зачастую случаются именно неожиданно и спонтанно. Разделите цели. Если у вас стоит какая-то масштабная задача, например, выучить язык за лето, ну, к примеру, там, вы решили там блеснуть своими знаниями испанского, либо там португальского языка, поехав в страну носителя. И, в общем-то,

0: обучении и всего остального. Не запаривайтесь на самом деле. Задача масштабная – выучить язык. Разбейте ее на маленькие шаги. Учите по чуть-чуть. По чуть-чуть, но каждый день. Это стабильно, это дисциплинирует. Но так проще не бросить на полпути. Когда на вас обрушивается сразу весь поток информации, вы теряетесь в нем. Все это наслаивается, как-то вот не систематизируется. Учите по чуть-чуть. Прям вот идите к большим масштабным целям маленькими шагами. Главное, никогда назад. В общем-то, присмотрите критерии успеха. Лето – это же не только галочки в списке дел. Цените простые вещи. Спокойный день с книгой в тени. Прогулка под дождем. Вечер с близкими людьми. И даже если вы не все сделали из своего изначального плана, у вас все равно остается место радости, классным эмоциям и прекрасному настроению. Ну а добавить это настроение прекрасности созданы мы, радиостанция «Комендус 2.6 FM», потому что здесь я жду ваши при этом музыкальные пожелания, поздравления и музыкальные заявки по номеру мессенджера Макса 8-916-244-00-44. Жду, пишите. Ну и сейчас у меня на очереди «Танцы минус», композиция «Иду», а затем Владимир Пресняков-младший «У тебя есть и я». И встречайте нашу традиционную уже рубрику «Моя машина». Поэтому слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио «Комета» 92.6 FM.

Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Новый Джелан GS7 поступил в продажу. Это кроссовер нового российского бренда. Сделан на базе JQ GS7 и по размерам сопоставим с Тенна T7, но технологичнее и динамичнее. В топовых комплектациях есть продвинутые ассистенты водителя. Есть версия с полным приводом и более мощный двигатель на 186 лошадиных сил. Холдинг АГР анонсировал новую линейку марки Esteo. В V-версии будут выпускать высокотехнологичные премиальные внедорожники. В основе модели марки iCar от концерна Chery. Первая модель Esteo V27. Это крупный габаритный кроссовер E-класса. Запас хода без дозаправки и дозарядки 800

0: километров. В России резко выросли продажи подключаемых гибридов. Эти машины можно заправлять бензином или заряжать как обычный электромобиль. В мае сегмент вырос больше, чем вдвое. За месяц продали 5000 машин. Доля на рынке достигла 4,5%. Самые популярные гибридные марки – Voya, Geely, Evolute, GAC или Авто. Недавно в России стартовали продажи обновленных кроссоверов Havail F7 и F7X. Это современный семейный автомобиль с передним или полным приводом. Внешность не изменилась, но двигатель стал мощнее, а машина динамичнее. Есть и косметические улучшения, например, электрорегулировки передних кресел. Подробнее обо всех изменениях Havail F7 и F7X в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Комета». 92,6 FM. Радио «Комета». Реклама.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
3: «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой» – все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.
8: Продолжается «Вечерний Чехов» у нас. И, в общем-то, что? У нас час промчался незаметно, как всегда. Ну, ничего страшного, у нас есть еще один час. Я сегодня одна, к сожалению. Анна Донрес попрощалась с нами до понедельника. Но те, кто желают ее увидеть, могут зайти к ней на страничку в соцсетях и посмотреть, где она будет в субботу. Там мероприятие весьма интересное, поэтому советую присоединиться. Вот. Ну, а пока пользуюсь случаем, раз уж вы по контакту ходите и гуляете, подписывайтесь на группу радиостанции «Комет» ВКонтакте. Там у нас идет обсуждение темы дня сегодняшнего. Обсуждаем мы ожидания и реальность от летнего отдыха. Ну и, в общем-то, что еще? А еще мы там, в общем-то, играем в игру «Неожиданный конец». Продолжаем мы сегодня фразу «Я так устал, что...» Даже смайлик у меня грузится с задержкой. Вот так вот мне пишут тут. Что начал отвечать «да» на все вопросы, чтобы просто поскорее закончить разговор. Ну, тоже оригинально. Я так устал, что в мечтах уже уволился, переехал на остров и стал кокосом. Ой, замечательно. Я так устал, что даже кофе смотрит на меня и думает: да ладно, отдохни уже. Ну, вот это мне нравится. Я так устал, что мысленно уже в отпуске, а физически еще на совещании. О, это кто-то еще не закончил работать, да, сегодня? Ну что ж, так бывает. Я всем предлагаю двигаться потихонечку к завершению часа. И у нас сейчас на очереди будет прекрасная композиция Хью Льюис и группа The

0: пока что, пользуясь случаем, мне хочется напомнить. 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс, где я ожидаю ваши приветы, музыкальные заявки, пожелания, поздравления. Сегодня пятница, надо расслабляться, надо строить планы. И у меня для вас есть несколько, скажем так, таких занятий, которые легко подстроить под погоду, настроение, внезапно возникшие дела. И, в общем-то, не получить расслоение от ожидания и реальности и максимально сократить разочарование от этого события. И один из них, прям сейчас быстренько расскажу, это пешеходные мини-маршруты по своему району. Выберите 3-5 точек в своем районе, допустим, магазин с необычной вывеской, старинный дом или дворик с каким-то классным граффити, и ходите по одному из этих маршрутов каждый день. В общем-то, это не требует от вас никакой подготовки, а вот ощущение, что вы сделали что-то за сегодняшний день, у вас уже появится. Ну и еще раз, остальные занятия расскажу уже в следующем часе. Ну а пока что, как и обещала, The Power of Love, Хью Льюис и группа The News прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM будут завершать наш час. Сейчас мы завершаем наш час, надеюсь. Эх. Опять у меня здесь вечная проблема. Кнопочек много, я одна. Ну что же делать? Сейчас будем пытаться как-то выходить из этой ситуации. Итак. Что ж. Не слушается меня сегодня техника, так бывает. Видимо, это все происки каких-то, я не знаю, космических пришельцев, которые просто здесь заявились и делают непонятно что и непонятно зачем. Ну, что ж, придется с вами общаться, пока не выйдет время моего джингла подложечного. Так бывает, да? Вмешивается в наши планы не только погода, внезапные рабочие моменты, но и, в общем-то, отсутствие связи с техникой. Ну, и для меня это, в общем-то, не новость. Так бывает, и так достаточно часто бывает. Ну, а пока что, пользуясь случаем, ладно, продолжу про занятия, которыми можно занять себя. Итак, один из вариантов – это фото-челлендж на 7 дней. Например, один кадр в день. Предмет синего цвета сегодня фоткаем. Либо тень на асфальте красивую. Ну и, например, что видно из моего окна. Это, в общем-то, привлекает вас к дисциплине, но абсолютно не напрягает. Зато у вас к концу лета будет классная галерея из прекрасных фотографий. Можете устроить себе библиотечный день, взять 2-3 книги на пробу и читать их в парке или в кафе. Если что-то не понравилось, ничего страшного, ты не купил и не скачал целую полку, а просто взял их в библиотеке почитать. Так что, в общем-то, тоже превосходно. Ну и, в общем-то, для дачи природы есть такой еще классный лайфхак. Один день, один простой навык. Сегодня учусь жарить картошку на костре или сегодня делаю идеальный лимонад. Маленькие цели, как говорится, проще закрывать, и это дает чувство прогресса. Также можно собирать гербарий или коллекцию летних мелочей. Это листья, камушки, билеты с прогулок, сухие цветы.
1: Вечерний Чех на радио Комета.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

Горьков. Ближайший час проведем с вами вместе с вашими музыкальными заявками, приветами, пожеланиями, поздравлениями. Напоминаю, номер 8-916-244-00-44, это мессенджер Макс. Жду вас там. Ну и попутно жду вас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте. Там у нас есть анонс сегодняшнего вечернего Чехова с нашей темой дня сегодняшнего и с нашей шуточной игрой «Неожиданный конец». Итак, я за эту неделю я так устал, я фразу вспомню, а то у меня память как у рыбки. Итак, за эту неделю я так устал, что даже кот смотрит на меня с сожалением. Ой, вы молодцы, мне нравится. За эту неделю я так устал, что мечтаю о кнопке «Отменить». А, вот, мне тоже нравится, прислали, что готов обменять свой опыт на один день сна, без торга. Что мозг перешел в режим энергосбережения, отвечаете только мемами. Тоже замечательно. Вы молодцы. Рада вашему участию и рада тому, что вы пишете, поэтому прекрасно, вообще все замечательно. А, и что ж, тема дня сегодняшнего у нас летний меридиан, планы на лето. Вот, ожидания и реальность. Как с ними быть, что с ними делать? Не всегда, к сожалению, получается так, как мы планируем. Бывает такое, что и отдых отменяется, и нарисовываются какие-то непонятные странные дела, и обязательно, и отложить их нельзя, но при этом хочется, чтобы лето прошло не просто так, и остались какие-то маленькие воспоминания, либо просто ощущение того, что было прожито не зря и не впустую. И поэтому у меня есть для вас прекрасный способ разнообразить себе летний отдых, если вы, допустим, с друзьями имеете такую возможность. Но учитывая, что у нас сейчас есть повсеместно наши знаменитые голубенькие, желтенькие, фиолетовенькие маркетплейсы, то, в общем-то, тут проблем не возникает. Ну и цена вопроса там в районе, может быть, там, ну, 2-3 тысячи рублей можно найти благодаря всяким изобретением инженерной мысли наших южных друзей. Итак, вариация такая. Кинотеатр под открытым небом или ретро-кино в маленьком зале. В некоторых городах проходят кинопоказы в парках. Это очень прекрасно. Это прям так красиво. На открытом воздухе, на свежем воздухе, там, вечерней. Такая атмосфера. И вот это кино, это все красиво. Ну, а если вы, допустим, живете в городе, где не проходит таких мероприятий, и у вас есть финансовая возможность потратить там 2-3 тысячи на маленький мобильный проектор, то берите с собой белую простыню, отправляйтесь, допустим, к ближайшему водоему или какой-нибудь парк и устраивайте там себе ретро-кино. В общем-то, атмосфера будет уютная, и это само по себе уже будет классное яркое летнее воспоминание. Ну, а если вдруг вы на даче и там вообще все проще. Просто на дом направили проектор, и все, у вас кино рядом под боком. Есть еще такие варианты для замечания.

0: строение своей жизни. Вот я начала говорить про гербарий или коллекцию летних мелочей. Листья, камушки, билет с прогулок, сухие цветы. В общем, все-все-все, что можно только от лета выжать и собрать. А также можно, как сказать, постигать дзен, завести короткий дневник наблюдений за погодой и закатами. И потом у вас будет просто в 3 июля. Слушал радио Комедия 2.6 FM и услышал там Майкл Джексон композицию «Best of Joy». И, в общем-то, ее-то мы сейчас и послушаем. Ну, а там вообще надо писать, что было за окном плюс 24, шел дождь 20 минут, закат был розово-оранжевый. Не знаю, конечно, кто это посоветовал. Такой себе совет. Ну, что ж, возможно, он рабочий. Также еще можно сделать такие себе садовые мини-задачи. Допустим, посадить одно неприхотливое растение за день, покрасить старую табуретку, повесить кормушку. Результат, в принципе, видимый и поднимает настроение. Ну, а я, как и обещала, Майкл Джексон, Best of Joy, прямо сейчас на радио Комета 92.6 FM.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
7: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

меня Ольга Орехова. Напоминаю вам номер, он тоже без изменений. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Пишите. Жду ваши сообщения с музыкальными приветами, пожеланиями и заявками. У меня есть уже парочка заявок. Я их озвучу в ближайшее время. На самом деле, мне так греют душу ваши музыкальные заявки. Особенно вечером в пятницу, когда все торопятся поскорее уйти с работы и поскорее уже побежать куда-нибудь отдыхать. Ну и, к слову сказать, у нас тут сегодня тема дня сегодняшнего. Обсуждаем мы ожидания и реальность от летних планов. И, в общем-то, что хочется добавить-то еще? Лето у нас приблизится к своему меридиану, и у нас осталось еще 2 месяца, поэтому как раз можно планировать интересно провести время. Ну, а играем мы сегодня в игру «Неожиданный конец» по традиции, и продолжаем мы сегодня фразу «За эту неделю я так устал, что?». И у меня есть варианты, вы мне пишете, я зачитываю. Итак, «За эту неделю я так устал, что?». «Даже будильник меня жалеет и звонит шепотом». Я вам прям сочувствовать хочу. Итак, за эту неделю я так устал, что если скажете еще один дедлайн, я официально стану котом. Урк. Ну что, такое тоже бывает. Итак, читаю следующий вариант. За эту неделю я так устал, что уже готов согласиться на все, лишь бы дали еще 5 минут тишины. Иногда тишина важна, я с вами согласна. Но мы сегодня все-таки настраиваемся на лад выходных дней. У нас впереди прекрасная погода и хочется отдыхать. Итак, и чем же в итоге заняться-то можно, чтобы не сильно ожидание с реальностью расходилось? Итак, продолжаю. У нас есть такие варианты проведения досуга, как активные событийные варианты. Ну, это прям если хочется драйва, если сидеть дома прям скучно, и у вас есть эти силы встать и куда-то пойти. Итак, однодневный поход или вылазка. Ну, в общем-то, это не на неделю, а всего лишь там часов на 3, 5, 6. Маршрут, перекус, с собой там термос, в общем-то, меньше шансов, что все сорвется из-за погоды или из-за усталости. Также водные активности без экстрима. Ну, в общем-то, катамараны, сапы, бассейн под этим небом даже на дачу кого-то стоит. Вот весело люди, наверное. Хорошо живут люди, у которых есть на даче бассейн. Приехал, занырнул, и жизнь сразу становится легче. И даже если пасмурно, вода и движение.

0: все равно дадут вам тот самый летний заряд. А опять же, можно сделать фестиваль или ярмарку на один день. Ну или посетить такой фестиваль или ярмарку. Выбирайте локацию рядом, чтобы на дорогу полдетка не тратить, а то просто будете ехать 6 часов в один конец, там полчаса, а потом 6 часов обратно. И такие приехали, где было непонятно, но дорога была красивая. Итак, если сил мало и вообще ничего не хочется, но хочется все-таки чем-то себя занять, попробуйте собрать летний плейлист. Это просто, потому что вы просто каждый день добавляете 1-2 песни, которые ассоциируются у вас с этим днем. Ну а в сентябре у вас будет готовая подборка целого альбома саундтреков лета. Ну и давайте я вам добавлю в копилку всем известную композицию. Наверное, она такая, мне кажется, воодушевляющая. Добрая. И немножечко с приветом из нулевых годов. Поэтому прямо сейчас группа Демо. Давайте петь, давайте жизнь свою любить на радио Комета 92.6 FM. Всех с пятницей.
1: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

3 июля на календаре. Всех поздравляю с завершением рабочей недели и желаю насыщенных выходных. И сейчас расскажу, как их сделать более насыщенными, чтобы, в общем-то, не расходилось ожидание с реальностью. Итак, можете устроить себе, например, выходные летом кулинарный мини-челлендж. К примеру, приготовьте себе 3 холодных супа. Окрошка, гаспачо, свекольник. Ну, окрошка – это вообще наше все по лету-то, да? Но я, к сожалению, вот не фанат, поэтому пишите мне, как вы относитесь к таким холодным супам, вообще вы воспринимаете их или не любите, может быть. Ну или там, если, допустим, вас не впечатляют холодные супы, вы все-таки любитель горячего, то можете, допустим, готовить 5 разных лимонадов. Пробуйте, фотографируйте, и уже есть ощущение, что лето было насыщенное, ну а осенью можно сделать какой-нибудь коллаж из этих фотографий, будет тоже воспоминание летнее. А с друзьями, чтобы не зависеть от планов одного человека, можно пойти следующим путем. Например, устроить себе день без повестки. Просто встречаетесь где-нибудь на какой-то точке, на пляже или в ближайшем парке, и дальше решаете по ходу, если дождь, в кафе, если солнце, на пляж. Отсутствие жестких ожиданий снизит ваше разочарование от того, что планы пошли немножечко не так, как они планировались. Ну и, допустим, летний выезд на дачу может тоже стать приключением. Это настольные игры на веранде или пикник с одной общей задачей. Каждый приносит что-то сезонное или готовим одно блюдо вместе. Это вас и объединит, и делает день запоминающимся без больших усилий. Ну и подарит вам радостные впечатления от контакта с людьми, которых вы знаете и с кем вам нравится проводить время. Ну и, в общем-то, как делать так, чтобы все планы реально выполнялись? Тут есть несколько советов, поэтому, в общем-то, давайте их перечислю. Правило одного главного дела в день. Пусть это будет что-то, что занимает у вас 1 или 3 часа. Остальные дела по желанию. Вроде бы делал, сделал дело, гуляй смело. Не сделал, ну молодец, сиди, отдыхай дальше. Готовьтесь ко всему заранее. Бутылка воды, шляпа, спрей от комаров, пледик, термос. Когда все лежит в сумке, проще из дома выходить. Да, но только не с чемоданом, конечно. А то там с чемодан вещей на случай, будет там дождь, буря, шторм, град, гроза. Даже подавилась вот так вот. Как представила себе выход из дома с огромным чемоданом вещей. Это прям, ну, что-то с чем-то. Вот так вот. Планируйте все-таки по погоде.

погоде, а не по календарю. То есть 2-3 варианта. Если дождь, то значит кино, книга, готовим что-нибудь. А если солнце, то гуляем, пляж, парк и активный отдых. Кстати, есть прекрасные активности, вроде игры в бадминтон, допустим, или там, я не знаю, покататься на велосипеде. Кстати, тоже классно. Ну и не стыдитесь маленьких дней своей жизни. День

0: нашей игре «Неожиданный конец». И у меня здесь тоже есть еще несколько вариантов. Вы мне прислали, я читаю. Итак, за эту неделю я так устал, что моя продуктивность ушла в отпуск и не оставила контактов. Это как? То есть, я вот немножко не поняла. Итак, читаю дальше. За эту неделю я так устал, что мысленно нажал отписаться от этой недели. Там такое интернетно-социально-сетевое. За эту неделю я так устал, что готов продать душу за 8 часов полноценного сна. Вот тут я поддерживаю, потому что спать — это полезно. Ой, мне еще раз повторяют, еще раз это сообщение. За эту неделю я так устал, что даже кот смотрит с сочувствием «держись, кожаный». А, да, если вам сочувствует даже кот, значит, вы действительно устали, и вам пора отдыхать. Ну что ж, у нас далее по графику группа «Назарет» «We are animals» и «Bittersweet Dirty Laundry». Слушаем прямо сейчас на радио «Комета» 92.6 FM. Так, сейчас послушаем.
1: «Вечерний чех» на радио «Комета».

0: Радио Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

время для 102.6 FM, но благо, что лето только близится к своему меридиану, и до конца лета у нас еще почти 2 месяца, поэтому можно планировать все самое яркое и самое классное, что не успели сделать первый месяц лета, но еще оставшиеся 2. Обсуждали мы сегодня с вами тему дня: летние меридианы, планы на лето, почему же у нас ожидания расходятся с реальностью, почему мы планируем одно, а выходит на совершенно все по-другому и иначе. И пришли к выводу, что, в общем-то, наши летние планы обычно живут ровно до первого дождя. Ну или до той самой срочной рабочей задачи, которая внезапно сваливается утром в понедельник и накрывает нас лавиной дел до самой пятницы. В мечтах у нас эпичные приключения, а реальность заботливо подкидывает уютные вечера, спонтанную прогулку или мороженое, скушенное в тени деревьев. И знаете, в этом есть своя прелесть. Пусть лето не

0: нашей картинкой из головы, зато дарит что-то свое и настоящее. И вообще лучший план порой – это вообще отсутствие всякого плана. Ловите моменты, которые потом вспоминаются с улыбкой. Кстати говоря, можете рассказать у нас в группе «Радиостанция Комета» в публикации, точнее, в комментариях под сегодняшней публикацией с анонсом «Вечернего Чехова» ваши планы на лето и что уже успели сделать. Жду ваши сообщения там, поэтому ставьте комментарии, потом почитаю. Самые лучшие озвучу в эфире уже в понедельник, поэтому имейте в виду, в общем-то, рассказывайте, по каким планам должно было пойти ваше лето и почему оно не пошло. Ну или просто делитесь своими классными летними фотографиями. Мне это будет и очень интересно. Что ж, нам пришла пора с вами говорить до свидания. С вами была Ольга Ольхова. До новых встреч. И пусть ваше лето радует вас даже самыми маленькими сюрпризами. И завершать наш час сегодня будет композиция музыканта, которого, ну, не знаю, мне кажется, что все знают. И пусть он подарит вам не только ощущение пятничного вечера, но и осознание того, что ваша жизнь – это ваша жизнь, и только вы главный герой своей жизни. Поэтому планы, которые вы строите для себя, ну, в первую очередь, стройте их с комфортом. И пусть ваш отдых всегда будет самым ярким и самым классным. Ну, а я всем говорю до свидания, до завтра в рабочем полдне для тех, кто не ушел на выходные и все еще будет работать. Ну, или если вы вдруг на даче, включайте радиостанцию «Комета 92.6 FM», пообщаемся, поставлю вашу любимую музыку. Все, всем пока-пока, до завтра.
1: «Вечерний Чех» на радио «Комета» 92.6 FM.

0: предмета.
1: 92,6 FM.
0: Дорожные новости.
2: Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. До 5 миллионов таксистов работают в серой зоне. О поездках водители и пассажиры договариваются через соцсети и мессенджеры. По подсчетам сервиса «Максим», таких чатов более 11 тысяч, а их совокупная аудитория – 23 миллиона пользователей. Поездки в обход агрегаторов могут стоить дешевле, а в небольших населенных пунктах альтернатив им нет из-за отсутствия крупных таксопарков. При этом у пассажиров нет страховки, а риски конфликтов с водителем растут в разы. Лимит выплат по ОСАГО без вызова ГИБДД не изменится. В Госдуме отклонили разработанный депутатами от новых людей законопроект. Предлагалось повысить лимит по европротоколу до 300 тысяч рублей. Авторы ссылаются на рост цен на запчасти. Нынешних 200 тысяч может не хватать для мелкого ремонта. Но в Госдуме посчитали изменения преждевременными. В среднем по ОСАГО сейчас выплачивают 120 тысяч рублей. Для большинства аварий лимита хватает, а увеличение расширит возможности для мошенников. В России теперь можно проверить историю автомобиля с пробегом, купленного в Китае. Сервис «Автопруф» разработан агентством «Автостат» при участии китайских партнеров и Министерства коммерции КНР. Перед покупкой по ВИН-номеру можно посмотреть количество и тип владельцев, заводской цвет кузова, данные о пробеге и использовании в такси, историю ДТП и страховых случаев. Риски взять кота в мешке уменьшаются. Сервис подходит для тех, кто уже купил бэушку в Китае. Поможет ли она как доказательство на случай суда с продавцом, правда, большой вопрос. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы «Тройки»? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски.

0: «Законный путь решения». Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив». С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса. Улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8.

0: 16-651-55-70 или на сайте www.elvisjarvi.ru.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радио. Радио. Радио. Комета.

0: Первыми поселенцами на территории Великих Луг были восточно-балтийские племена, на смену которым в первом тысячелетии пришли славянские племена кривичей, о чем свидетельствуют археологические находки древних городищ, курганов, сопок и могильников. В первой половине IX века территория Великолукского района вошла в состав Новгородской земли. Великие Луги впервые упоминаются в новгородской летописи в 1166 году как Луки на Ловоте. Титул великих Луки обрели в 1406 году. С 1405 года городом совместно владели Русь и Литва, а в 1478 году Великие Луки вошли в состав Московского княжества. Путеводитель. Город Великие Луки расположен на берегах реки Ловоть в 313 километрах к юго-востоку от Пскова. До белорусской границы 80 километров, до латвийской 200. До Великих Луг можно добраться поездами из Санкт-Петербурга, Москвы и Риги.
1: Исторический телеграф. К сожалению, в Великих Лугах уцелело очень мало памятников старины. А все потому, что на протяжении веков город подвергался разорению врагов целых 15 раз. В городе проводится чемпионат России по стрельбе из лука, а на гербе города изображены три золотых лука. На самом деле происхождение названия никак не связано с этим видом оружия. Лукой называют завороты реки, а ловоть, на берегах которой стоит город, образует рядом с ним крутые излучины. Также в Древней Руси словом «лука» называли сырой участок земли. Благодаря жителю Великих Луг Александру Елисееву в городе появилась первая в России балконная обсерватория. В августе 2009 года обсерватория получила код Центра малых планет.
0: Как красиво! В истории России Великим Лукам выпала особая роль. Роль города-воина, города-щита, опорного пункта на западной границе, которую они выполняли на протяжении более чем 8 веков. Многие исторические памятники не дошли до наших дней, но в городе сохранилась бастионная земляная Великолукская крепость времен Северной войны 1704-8 годов. В 4 километрах от города можно исследовать древнее славянское городище IX века. Южнее города расположена усадьба-музей первой русской женщины-математика Софьи Ковалевской. Ну а далее нам предстоит посетить столицу Республики Карелия – Петрозаводск.

0: улицах города и района 21 час.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для

0: нас в прямом эфире в субботу в 21:00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока.
1: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
2: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Магазин одежды и обуви «Черная пятница» – место самых выгодных покупок. Сейчас и всегда самые низкие цены в городе. Нужны школьные костюмы тройки? Огромный выбор и выгодные предложения. Найдется модель для каждого школьника. А для мужчин – все, что нужно для стильного образа. Кроссовки и кроксы, футболки и шорты, рубашки и джинсы. И все по очень привлекательным ценам. Не жди, приходи в магазин. Здесь «Черная пятница» каждый день. Адрес магазина: город Чехов, улица Московская, 87/3. Напротив ТЦ «Карнавал». С 10 до 20 ежедневно.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. В грузовой автосервис, расположенный в деревне Крюково, требуются сотрудники. Автоэлектрик, автослесарь, график работы и заработная плата по результатам собеседования. Возможно, проживание. Телефон для связи 8 965 115 01 74. Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио «Комета». 92,6.

Это реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Орехове 22 часа.
1: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
2: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM, а все это радиостанция «Комета».
1: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6 FM.
3: Простым языком об экономике в программе «Комета».

0: Чилио.
1: В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США. Об этом не только в нашей рубрике. В июне российский рубль потерял более 10% стоимости к доллару США и китайскому юаню. Главным фактором ослабления рубля аналитики считают падение цен на нефть на фоне договоренностей США и Ирана о разблокировке Ормузского пролива. Аналитики прогнозируют курс доллара в июле на уровне 75-83 рублей, но допускают значимые колебания внутри месяца. На рубеже июня и июля российский банковский сектор продемонстрировал любопытную динамику изменений процентных ставок по вкладам. Наиболее выраженный восходящий тренд зафиксирован в сегменте краткосрочной ликвидности. Доходность трехмесячных депозитов в двадцатке системно значимых банков за последнюю неделю прибавила 0,05% пункта, закрепившись на отметке 13,47% годовых. Правительство России и Министерство финансов приняли решение о пролонгации текущих параметров государственной программы «Семейная ипотека». Окончательное утверждение новой редакции правил отложено, в результате чего базовая процентная ставка и прочие требования к заемщикам останутся на прежнем уровне как минимум до 1 октября 2026 года. На текущий момент сохраняется возможность оформления займа по действующим стандартам. Базовая стоимость кредита зафиксирована на отметке не выше 6% годовых. Минимальный порог первоначального взноса составляет 20% от стоимости объекта. Банк России утвердил новые правила определения расходов на ремонт по ОСАГО. Согласно указанию Банка России, при определении средней стоимости запчасти не будут учитываться цены ее аналогов, если они на 70% дешевле оригинала. При этом средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Еще одно изменение касается затрат на детали одноразового использования, уплотнители, наклейки и так далее. Теперь расходы на такие детали страховки будут включать в стоимость ремонта в полном объеме. Ранее действовал лимит не более 2% от цены заменяемых запчастей, что в отдельных случаях не позволяло полностью покрыть расходы на подобные детали. В результате этих нововведений средняя выплата по ОСАГО вырастет на 10%, уточнили в ЦБ. Новые правила вступают в силу с 11 июля. На этом все. Берегите себя и свои деньги.
0: Кошелек. Радио «Комета». 92,6 FM.

опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной истоме утонем.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Smells Like Teen Spirit, реклама ни при чем. В названии Курт Кобейн увековечил известный дезодорант Teen Spirit компании Мэн, не получив от нее ни копейки. Более того, это произошло совершенно случайно. Однажды его подруга Кэтлин Ханна написала на стене дома Курта фразу «Курт Smells Like Teen Spirit». Курт пахнет Teen Spirit, имея в виду, что от Кобейна несет дезодорантом его девушки. Но Кобейн воспринял ее слова буквально, типа «от Курта веет подростковым духом», так как понятия не имел о данном бренде. Ему очень понравился бунтарский подтекст выражения, и он использовал его в песне. По словам лидера Нирвана, он сочинил «Smells Like Teen Spirit», пытаясь написать крайне попсовую песню в духе Pixies, группы, которая ему очень нравилась. В начальном варианте она состояла из гитарного рифа и вокальной партии припева. Остальным членам группы композиция не понравилась, но Курт настоял, чтобы они над ней поработали. В результате полутора часов совместных усилий появилась финальная версия «Smells Like Teen Spirit». Песню считают подростковым гимном, а сам Кобейн заявил, что она о его товарищах. «Smells Like Teen Spirit» выбрали первым треком и основным синглом альбома «Nevermind». Неожиданно для Кобейна и его коллег песня стала суперпопулярной. Она заняла 6-е место в американском Billboard Hot 100 и возглавила чарты во многих других странах, став одним из главных хитов Нирваны. А теперь вновь о рекламе. Как и следовало ожидать, бешеная популярность песни сделала дезодорант Teen Spirit лидером продаж в своем сегменте.

0: Радио Комета. 92.6 FM. Радио Комета.
1: На берегах Лопасни 23 часа.

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама.
2: Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Tropps – One Thing. Визитка группы The Tropps. Но изначально этот безупречный хит сочинил американец Чип Тейлор, а в 1965 году его записали The Wild Ones. Записав эту же песню годом позже, The Tropps затмили конкурентов и тут же очутились на вершине чарта Billboard Top 100. Как это было записано – отдельная песня. Продюсер Ларри Пейдж арендовал студию вообще-то для записи своего оркестра, а The Tropps сказали посидеть, подождать в автобусе рядом со студией на случай, если останется вдруг свободное студийное время. Они сидели и ждали, пока не получили сигнал. У них было всего 45 минут на то, чтобы установить оборудование, настроить звук и записаться. И они сделали это. За 10 минут, за два дубля были записаны Wild Things и With a Girl Like You. Tropps сделали эту дикую штучку своей фирменной вещью, попавшей на второе место в британском хит-параде. С ее тяжелым гитарным рифом и флиртующим текстом песня стала эталоном гаражного рока. И это был единственный в своем роде хит номер два, где соло исполнялось на древнем духовом инструменте под названием окарина. Это такая глиняная, похожая

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. Белый коруш

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да.
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да.
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов живой звук в эфире. Чероки Шоу. Ну что, так лучше?
2: Да, то, что надо.
1: На радио «Комета».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Вы слушаете радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+. Комета.

0: городе и районе 1:00 ночи.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

0: Будильник каштанки 2 часа ровно.
1: Радио Комета 92,6